0: Мильхет, какво бе наредим да та радио не игра веч?
1: Нич лашега,
2: рече Мильхет.
1: Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Какво липа музика?
2: Я пипи. И надпуй сам.